будущем ты увидишь, как я рассудаешь в нем, будущем тебя заслал на Сперпара. Радио Статус Капсель.

будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.